0: Радио ИСИ, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио ИСИ новости.
1: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров. Операторов, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. Сегодня будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, ветер южный 4,9 метра в секунду и плюс 8,10.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик Sinara Development. Проект на декларации на сайте sinara.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: СМИ «Радио ИСИ» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: кто сегодня на летней резине, лучше не спорить. В центре Екатеринбурга плюс один. Радио Си с вами. Доброе утро. Меня зовут Андрей Королев. Сегодня среда, 7 октября. И сегодня ночью был даже заметный минус, потому что многие машины, которые припаркованы на улице, покрыты небольшой корочкой льда. Сегодня днем будет небольшая даже оттепель, можно сказать, до плюс 9, и за окном уже многообещающее яркое утро. Скоро начнется, кстати, рассвет, тоже будем свидетелями. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шины. Екатеринбург. ОГРН 114-667-90-02-48-0.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
10: Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
11: На радио «Сия» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна. На Краснолесье от Мехринцева до Вильгельма де Генина. На Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. И одна из самых загруженных магистралей сейчас — Ленина в обе стороны.
12: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль-Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль-Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль-Авто». Потому что в «Июль-Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль-Авто». Рекомендую.
13: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 7.17 в центре. Плюс 1 сегодня днем до плюс 9. А сейчас на Радиоси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
0: Даже бабочка машет крыльями не просто так. Зачем бабочке необычные узоры, узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио ИСИ «Золотые хиты». 7.23 в Екатеринбурге, в центре плюс один. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева. Узнаем, зачем бабочки необычные крылья. Спонсор новостей со всего света на Радио ИСИ ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
0: Цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3. В Екатеринбурге 7.25, в центре города плюс 1. Сегодня ночью был ощутимый минус, пусть небольшой, но все-таки был. Сейчас утро, у нас ясная погода, а где-то после обеда будут небольшие дожди и потеплеет до плюс 9. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошей среды.
4: Реклама.
5: Скоро холода.
6: Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Не оферта. Предложение ограничено.
9: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Здравствуйте, родные, это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок. Песням группы «Чайф».
11: «Зарикто» в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, 7.31 в Екатеринбурге, в центре, плюс 1 днем до плюс 9. А сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Государство тратит не менее 15 миллионов рублей.

0: вносили правки в статье, при этом признаков взлома или утечки данных специалисты не обнаружили. Александра Короткова, Радио Си.
1: Реклама.
2: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
3: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
2: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
3: Ой, спи уже, теперь все в порядке.
4: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
5: В центре Екатеринбурга плюс один. Сегодня с утра ясное солнечное небо. Днем будет облачно с прояснениями. После обеда дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 7,9. В Первоуральске плюс 5,7. В Новоуральске плюс 3,5. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 2,4.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс один. Сегодня среда, 7 октября. За последние дни многие достали уже зимнюю одежду, солнцезащитные очки. В общем, все, что было, все достали. А вот посмотрите внимательнее на одежду. Наверняка там есть хлопок. Как появился хлопок, почему он называется именно хлопком, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 92.0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-42-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Simaland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simaland.ru.
5: ООО «Симолэнд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. Оган 122-660-002-36-93.
6: 2026 год.
7: Rockets. Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей!
8: На радио СИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на ЕКАДе от дублера Сибирского тракта до Сибирского тракта. На Космонавтов от ЕКАДа в сторону центра. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина. И на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
9: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
2: Срок действия акции до 30 октября этого года.
10: Радио Си. 103.7 FM.

0: Такие музыкальные новинки на радио Си с самого утра добавляют немного уюта, какого-то душевного тепла. А есть еще песни, которые добавляют нам немного денег на мобильный телефон. На радио Си уже идет игра «Песни, деньги, телефон». С утра мы объявляем звезду дня, услышав песни которой, вы дозваниваетесь на радио Си и получаете 1000 рублей на свой мобильный. Можно звезду дня прочитать, закрепить в нашей группе «Радио Си ВКонтакте» или просто запомнить, потому что сегодня это Джо Кокер. Запоминайте, любая песня Джо Кокера, как только вы услышите ее на «Радио Си», набирайте 235-103-7, дозванивайтесь первым и получите 1000 рублей на мобильный счет. Каждый день песни у нас на 1000. Играем до 30 ноября этого года. Для слушателей старше 12 лет подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 октября – Всемирный день хлопка. Генассамблея ООН установила праздник в 2019-м по предложению нескольких стран Африки, где хлопок называют «белым золотом». Хлопок возделывали еще 6 тысяч лет назад на территориях Перу, Индии и Пакистана. О нем знал и древнегреческий историк Геродот и сравнивал индийский хлопчатник с шерстью, называя растением, на котором вместо плодов вырастает шерсть, лучше овечьей. Самая популярная версия происхождения русского слова «хлопок» от славянского «хлоп», то есть «клок шерсти». В 15 веке португалец Васко да Гама открыл прямой морской путь, и хлопок стал глобальным мировым товаром. В 19 веке США, используя труд рабов, поставляли 75% мирового объема хлопка. Сегодня лидеры производства – Китай, Индия и Бразилия. По данным недавнего исследования, большинство людей на планете хотят, чтобы в их гардеробе преобладала одежда из хлопка – 78%.
1: Реклама.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: радиосе с вами. Доброе утро. В Эктемурге без 5-8, в центре плюс 1, и за окном рассвет, на который приятно смотреть. Примерно так же периодически приятно смотреть, как Илон Маск становится триллионером. Об этом на радиосе в новостях через 5 минут. А после новостей на радиосе нас ждет вкусная игра. Держите на готове телефоны, номер радиоси 235-103.7.
1: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
1: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
2: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Саш, напоминаю про пуховик.
5: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
4: В Соболе, в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
5: А почему туда-то?
4: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
6: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.
7: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 5 по 11 октября 2020 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
8: 103.7 FM. Радио «Сити».

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 1 сегодня днем до плюс 9. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Проспект Федерация».
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета это в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде. На Радио СИ спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс один. За окном даже яркое солнечное утро. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 7,9.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
5: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио 7, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей среды, сегодня 7 октября. 8 часов и 8 минут в Екатеринбурге, в центре плюс 1, за окном яркое солнечное утро. Сегодня с утра морозно, ночью были заморозки. Днем, конечно, потеплеет, но вместе с тем и придут дожди где-то после обеда. Днем будет у нас плюс 7-9. Минут через 10 на Радио 7 нас ждет квантовая лестница. Немногие понимают, что это такое, но каждый шаг в развитии квантовой физики — это шаг в будущее. Поговорим об этом минут через 10 на Радио Си. Еще поиграем в день рождения каждый день, а прямо сейчас на Радио Си начинается «Вкусная игра». На этой неделе «Вкусная игра» особенно приятная, потому что она не только для победителя, который получает промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Она еще и для того, с кем победитель собирается этот промокод разделить. Ведь для того, чтобы выиграть, нужно дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем вы хотите разделить приз. Например, кого-то угостить, поздравить, в общем, с кем-то поделиться вкусной радостью. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Сегодня на кону, а телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7. Звоните прямо сейчас, игра начинается.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта, предложение ограничено.
4: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья «Вернель» 189 рублей 99 копеек. Акция действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Объездной. На ИКАДе от дублера Сибирского тракта до реки Исток. На Суходольской и Светлореченской от Лиственной до Объездной. На Черепаново, с ног Черепаново до Стрелочников. И на Краснолесье Амундсена от Михеева до Ванцовского. Самые загруженные магистрали – Блюхера в центр, Ленина в сторону УПИ и Космонавтов в центр.
8: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
9: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.15 у нас проходит вкусная игра, где нужно дозвониться и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио Си 235-103.7. У нас уже есть звонок.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Хочу сертификат разделить с другом.
0: Ну, это промокод. А почему с другом?
1: Ну, друг по жизни, жена у меня. Как у меня сын говорит: папа, кто у тебя самый лучший друг? Я говорю: мама твоя.
0: Ничего себе, я уж думал, действительно, будет имя друга. А как жену зовут?
1: Жену зовут Светлана.
0: А вас как?
1: Меня Григорий зовут.
0: Григорий, ну вы, видимо, готовились ко вкусной игре.
1: Да.
0: И уже придумали, что со Светланой, со своей женой, что-нибудь вкусненькое закажете. А что
1: конечно.
0: Вы любите? Что вы любите? Какую кухню?
1: Мы любим русскую кухню и роллы.
0: Русская и роллы. А где вас поймала игра, вкусная игра? Где вы сейчас?
1: На Сваротке, на Леруа Мерлен, на Базовом. С заправки только что выехал.
0: О, и заправились. И получили промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Я вас поздравляю.
1: Очень приятно. Спасибо большое.
0: Ну и, конечно, вашу жену тоже, Светлану, с выигрышем.
1: Спасибо огромное.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра снова поиграем. Нужно будет снова дозвониться на Радио Си и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды. Играем завтра, обязательно, а минуты через три начнем определять играющую дату. В день рождения каждый день, и телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 8.21 в Екатеринбурге, в центре города плюс 2 градуса. За окном яркое, солнечное, очень красивое утро. Но на улице, мягко скажем, свежо. Местами даже морозно. На Радио Си начинается игра, от которой становится точно жарко. Потому что нужно не просто услышать играющую дату, но еще и успеть дозвониться на Радио Си быстрее всех. Скоро играющая дата появится. В игре день рождения каждый день. И если эта дата совпадет с днем вашего рождения, набирайте смелее 235-103.7. А дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-шоу «Enjoy the Symphony». Можно будет послушать музыку Depeche Mode в необычном звучании для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 14 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 14 августа. Пробуйте, дозванивайтесь. 235-103.7, телефон Радио Си в игре 14 августа. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт», официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
1: Реклама.

0: розничной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 2 градуса. На улице ярко, солнечно, но холодно. Сегодня днем потеплее до плюс 9. И вместе с потеплением погода тоже поменяется. После обеда у нас дождь. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошей среды.
0: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: Из двоек ноль.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-714-2-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
6: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
7: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
8: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
7: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
10: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:29 в центре плюс 2. На Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И до нас уже дозвонился Владислав. Находится на работе. Вы уже успели прогуляться?
1: Да.
0: Почувствовали морозную погоду? Как у вас? Машина в ине была сегодня? Или пешком гуляете?
1: Я ехал на автобусе.
0: А вы чем занимаетесь?
1: Я работаю в энергетике.
0: Владислав, ну, будем делать утро еще чуточку ярче. Раз уж дозвонились на Радио ИСИ, то и без подарка от нас не уйдете. Все-таки день рождения у нас каждый день. И у вас второй раз в году получается. Один раз летом, и вот сейчас, ближе к осени. Как совпало, смотрите, практически не то чтобы летняя, но яркая погода вам в подарок.
1: Да, погода с утра прекрасная.
0: Еще, чтобы стало прекраснее, получаете пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony».
1: Замечательно. С удовольствием схожу.
0: Немного информации на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится уже 10 октября в эту субботу на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем каждое буднее утро. И завтра утром снова обязательно поиграем. Сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
5: Здравствуйте. Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Конкретных дат и времени американский президент не назвал, заявив журналистам, что беседа состоится очень скоро. Добавлю, сегодня президент России принимает поздравления. 7 октября у Владимира Путина день рождения. В Свердловской области сегодня включат сирены оповещения. Это произойдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Она будет длиться с 7 по 9 октября. Сирены же будут звучать в течение 3 минут. Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра с командой Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился 2 голевыми передачами, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки это.
6: Такси. Я на работу езжу.
7: Вместительные газели.

0: и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:38 в центре Екатеринбурга плюс 2. Сегодня среда, 7 октября. И сегодня день рождения у Руслана Нигматуллина. Как он собрал для выступления Лужники, но не в качестве вратаря, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Скоро холода. Не страшно, ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь согревающие скидки и подарки.
3: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Не оферта, предложение ограничено.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
7: ООО «Ремакс», шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
8: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
9: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс-рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс», успей.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» – дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на Черепаново – Стрелочников от остановки Черепаново до Производственного переулка, на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Шевской от Красных Командиров до Фронтовых бригад. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону Виза.
11: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
12: Срок действия акции до 30 октября этого года.
13: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радіо «Сі» – золотые хіти. В Єхімурге без 15,9, в центрі плюс 2. Сьогодні днем немного потеплеет до плюс 9, но после обеда дождь вместе с потеплением. Так что успеваем наслаждаться холодной, но солнечной яркой погодой. А сейчас на Радіо «Сі» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» – «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в три клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
3: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
5: Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. За окном прекрасная среда в эту среду. На часах 8.57 в центре города плюс 3 градуса. Ночью были заморозки, минус. Про гололед на дорогах Екатеринбурга и области в новостях на Радио Си через 3 минуты. А еще узнаем, что слово «ноутбук» оказалось не таким уж и современным. Ну а после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 2, днем до плюс 9. На радио Си новости, я Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили компенсировать треть расходов на коммуналку семьям, где растут дети до года. Компенсацию можно будет применить только к одному жилому помещению. Обязательным условием будет регистрация новорожденного именно в этом жилье. Инициатива будет дополнять уже существующую систему поддержки семей с детьми. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, депутат от партии ЛДПР Борис Чернышов. Минувшая ночь в Екатеринбурге и области отметилась минусовыми температурами. В первую очередь в зоне риска оказались автомобилисты, которым пришлось двигаться по дорогам, покрывающимся льдом. Сводку ДТП по региону в госавтоинспекции пока не озвучили. В это же время водители сообщают о пробке, которая утром выстроилась на так называемом горбатом мосту ЕКАДа. По словам автомобилистов, фуры не могут подняться по путепроводу в направлении Кольцовского тракта из-за наледи. Об этом пишет портал Е1. Хоккейный автомобилист завершил домашнюю серию игр победой над омским «Авангардом». Встреча на льду ГМК-арена завершилась со счетом 4-0. В матче вратарь автомобилиста Владимир Галкин оформил первый сухарь этого сезона, отразив 22 броска «Авангарда». В таблице автомобилист переместился на четвертое место, набрав 14 очков. Возглавляют конференцию «Металлург», «Нефтехимик» и «Акбарс». Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века, заявили ученые. Его употребляли в значении «записная книжка». В Институте русского языка имени Виноградова рассказали, что в начале 1800-х годов в текстах писем, например, встречалась фраза «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук». Однако прочно в обиход слово вошло только через 200 лет. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму, варенья до весны, а интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта, акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит». Автосалон «Хончи Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 3 градуса. Над Екатеринбургом уже появляются тучки. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду и плюс 7,9.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи Глазурит».
3: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Оси с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошие среды. Сегодня 7 октября, 9 часов и 8 минут. В Екатеринбурге в центре города пока плюс 3 градуса сегодня днем до плюс 9 и после обеда дожди. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радио Оси начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. Что же он использует? 235-103-7, телефон Радио Си. Попробуйте предположить. Каждый четвертый мужчина, в принципе, достаточно много, периодически использует это, чтобы почесать себе спину. Что же он использует? Телефон Радио Си 235-103-7. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Puff, puff. Ой-ой-ой. Biff, puff. Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 96-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Шевской от Краснофлотцев до Эльмашевского рынка. На фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. На космонавтов от Артинской до Челюскинцев. На машинной от Переходного переулка до Фурманова. И на Волгоградской от Серафим Дерябиной до Ясной. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Космонавтов в центр, Токарев в сторону Репина и Ленина в сторону Виза.
3: Реклама.
6: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
7: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:15 в центре Екатеринбурга плюс 4 градуса. На Радио Си разгадываем невероятный вопрос. Каждый четвертый мужчина периодически использует это, чтобы почесать себе спину. О чем речь? Как вы думаете, что же каждый четвертый мужчина периодически использует? 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Я хочу предположить, что это расческа.
0: Расческа у вас забирает, да, муж? Иногда расческа, чтобы спину почесать.
1: Нет, у него есть своя расческа, и он периодически ей почесывает спину.
0: Своя расческа — это уже отдельные аплодисменты. Но пока нет, не про расческу речь.
1: Большое спасибо.
0: Вам спасибо. Да, еще звоните. Спасибо, что поделились. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Хотел бы предположить,
0: да, давайте,
2: что спину чешут каждый четвертый обзорной косяк.
0: Есть такое, да, тоже наблюдал, но сам пока не пользовался. А вы чешете, да?
2: Понятно.
0: Об косяк.
2: Бывает.
0: Хорошо, ну, какая-то вещь должна быть.
2: Все, я понял, спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. Телефон Радио Си 235-103-7. Мы сегодня выясняем, не что чешет мужчина, а что использует, чтобы почесать себе спину. Каждый четвертый этим пользуется. 235-103-7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний. Однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов. Люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действовать еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
0: Даже бабочки машут крыльями не просто так. Зачем им такой необычный узор? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Си, музыка, которую мы любим. 9:22 в Екатеринбурге на радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Сегодня пытаемся выяснить, чем же каждый четвертый мужчина периодически чешет себе спину. Что использует? Мы уже вспомнили дверной косяк, вспомнили расческу, но пока что не дошли до правильного ответа. 235-103-7, телефон радио Си. Что скажете вы?
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: У меня предположение, может, он использует нож кухонный?
0: Кухонный нож. А если кухонного ножа нет?
1: Ну, что-нибудь из кухонной утвари.
0: Угу. Ну, это называется столовые приборы. Давайте так. Раз уж вы с ножа начали. Столовые приборы, да, разгадали. Невероятный вопрос. Как вас зовут?
1: Вера.
0: Вера, частенько муж у вас чешется ножом?
1: Ну, кстати, вот это я не замечала. Это мы просто на работе с девочками обсуждали, мне подсказали.
0: А, то есть у кого-то, видимо, все-таки чешется в таком режиме.
1: Может быть, да. Я передаю большой привет моим любимым девочкам, сотрудницам. Спасибо им большое за помощь.
0: Вер, ну, а не знаю уж, как вы будете делиться билетами, но, по крайней мере, впечатлениями от спектакля сможете с девочками точно поделиться. Получаете пару билетов на спектакль «Запчасти для счастья».
1: Спасибо большое.
0: Буквально два слова о самом спектакле, информацию на правах рекламы. Вас ждет зажигательная комедия, где случайный визит превращает обычный вечер в настоящий любовный квест с неожиданными поворотами, тайнами и романтикой. В ролях Виктор Логинов, Александр Носик, Наталья Хорохорина и другие. Спектакль пройдет 20 октября на сцене ДКЖ для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Вера Удинцева из Березовского, выиграла «Невероятный вопрос» на радио Си.
0: Новый «Невероятный вопрос» на радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи в Екатеринбурге на Бебеля 33.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Рисунок на крыльях бабочек может обманывать хищников, создавая иллюзии движения. К такому выводу пришли британские ученые в свежем исследовании для журнала Nature. Оказывается, контрастные полоски на крыльях насекомых работают как знакомый всем нам оптический обман. Помните, когда колесо автомобиля крутится так быстро, что начинает казаться, будто оно вращается в обратную сторону? С бабочками происходит то же самое. В полете их крылья чертят сложную восьмерку. Контрастный узор в этот момент буквально ломает зрение птицы. Ей кажется, что цель падает, а бабочка уже набрала высоту. Ученые даже усадили сотню добровольцев за компьютерные симуляторы, и люди тысячи раз промахивались, пытаясь поймать такую виртуальную бабочку на экране. Правда, стрекоз этот трюк не берет, у них слишком быстрое зрение. Открытие обещает стать полезным. Мигающие знаки, разметка и рекламные щиты в городе часто перегружают мозг водителя ложными иллюзиями. Изучив бабочек, ученые хотят понять, как снизить этот дорожный стресс.
5: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: По цели конца октября текущего года указана стоимость на Хончи H3.
7: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.29 в Екатеринбурге, в центре города плюс 4 градуса. Небо над Екатеринбургом уже затягивает тучами, как и планировалось. Сегодня днем до плюс 9 и после обеда дожди. А сейчас на радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Производители лифтов в этом году столкнулись с серьезным снижением количества заказов. Объем смонтированного оборудования сократился почти в полтора раза. Причиной называют сокращение активности застройщиков, которые возводят высотки. Миграционные рейды продолжаются в Свердловской области. За три дня сотрудники МВД выдворили 86 иностранцев, находившихся на территории России нелегально. Еще более 400 человек привлекли к административной ответственности, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Стилисты заговорили о трендах весны 2027 года по итогам недели моды в Милане. Дизайнеры считают, что с марта по май трендовыми будут футболки с номерами. Они вернулись в моду после чемпионата мира в Мексике и США. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
2: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
5: Уже 8-я пара за неделю.
2: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга плюс 4 градуса. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. После обеда дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9. В Первоуральске плюс 5,7. В Новоуральске плюс 3,5. В Краснотурьинске и в Нижнем Тагиле плюс 2,4.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
2: О, специализированный застройщик Sinara Development. Проект на эти города. Сайт sinara.com.ru. Предложение действует сферу оплаты сферы. Октябрь 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. Сейчас поговорим про автомобили, и для этого у нас есть специальная минута.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите – Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют VIP-персоне буквально вышагивать из машины с

0: королевским достоинством. На капоте эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
1: Знать что-нибудь особенное – это, конечно, хорошо и приятно, но вот что делать с таким знанием? Минут через 10 на Радио Си мы узнаем, как ученые измерили квантовую лестницу. Что это такое? Я думаю, не все поняли, о чем идет речь. Самое главное – знать, что успехи в квантовой физике – это наш путь в светлое технологичное будущее. О чем-то квантовом поговорим минут через 10 на Радио Си. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую и желаю хорошей рабочей среды.
2: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
3: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и 100% контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: На радио ИСИ Вячеслав Бутусов, чьи песни в год уральского рока на радио ИСИ звучат особенно органично. 10:18 в Екатеринбурге, в центре города плюс 6. Впереди у нас Eagles, отель Калифорния. А прямо сейчас на радио ИСИ кое-что квантовое расскажет нам Катя Григорьева. Спонсор новостей со всего света на радио ИСИ ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Физики из Калифорнийского технологического института наконец-то измерили квантовую энергетическую лестницу, предсказанную 40 лет назад. До этого все существовало только на бумаге в виде сложных уравнений. Чтобы совершить этот прорыв, физики создали удивительную установку. Представьте себе цепочку из атомов стронция, где каждый атом аккуратно подвешен в пространстве с помощью лазерных лучей. Их называют оптическими пинцетами. Всю эту конструкцию охладили почти до абсолютного нуля, чтобы убрать лишний тепловой хаос. Затем ученые стали аккуратно тревожить лазером эту цепочку на разных частотах. Суть метода точно такая же, как в известном фокусе. Если провести мокрым пальцем по ободку бокала, на определенной частоте возникнет резонанс, и стекло запоет. Цепочка атомов тоже запела. В момент резонанса она выдавала мощные пики энергии. Когда ученые измерили эти пики, оказалось, что они расположены в точнейших пропорциях, словно невидимые ступеньки энергетической лестницы. Вообще про квантовые технологии сейчас говорят примерно все. От бизнес-коучей до создателей фантастических фильмов. И, будем честны, мало кто понимает, как это работает на самом деле. Но каждый шаг вперед в квантовой физике – это новые материалы, новые лекарства и новая энергетика.
1: Реклама.

0: лучшей цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: Радио «Си».

0: На радио СИ некоторые песни дарят нам деньги на счет мобильного телефона в игре «Песни, деньги, телефон», а некоторые песни добавляют нам просто отличного настроения. Половина 11 в Екимурге, в центре города, плюс 6. Сегодня днем еще потеплеет до плюс 9, но вместе с потеплением придет и дождь. Это после обеда. А сейчас на радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Здравствуйте. Центробанк допустил к работе на финансовом рынке первые криптообменники и цифровые депозитарии. Они включены в соответствующие реестры. Среди криптообменников первыми стали 4 организации. В реестре цифровых депозитариев на одну позицию больше. 5, пишут «Ведомости». Более 98% многоквартирных домов в Екатеринбурге получили отопление. В остальных домах батареи пока не стали горячими из-за аварийных ситуаций. Об этом накануне заявил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко. Русский музей закончил реставрацию 9-го вала Ивана Айвазовского. Работа над картиной проходила в зале открытой реставрации, где посетители Русского музея могли вживую наблюдать за процессом. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Так ты, заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась, на трассе стою, не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3 десятки вызовем, они машину твою довезут, завтра и займемся, а ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3 десятки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп», ОГРН 110-665-801-3681, Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130, 12+.
0: На радио СИ о погоде, спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, после обеда дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду и плюс 7,9. В Каменске-Уральском тоже плюс 7,9, в Асбесте плюс 5,7, в Полевском плюс 4,6.
2: Реклама.
7: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
6: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Марафон.
1: У нас все очень просто. С утра на Радио Си мы объявляем нашу звездочку, нашего исполнителя, чьи песни могут вам принести 1000 рублей на счет мобильного телефона. Сегодня это песни Джо Кокера, и одна из них только что прозвучала. Кто же быстрее всех дозвонился на Радио Си, кто получит сейчас 1000 рублей на счет мобильного телефона? Давайте узнаем. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Слышу Джо Кокера.
1: Как у вас так получилось быстрее всех услышать и дозвониться на Радио Си? Рассказывайте.
2: С утра ждем.
1: С утра ждете. Как вас зовут?
2: Владимир.
1: Вы сегодня не работали, да? Вы сегодня сидели и ждали. Когда же у вас?
2: Нет, просто у меня как раз в машине радио под рукой, поэтому...
1: А, вы сегодня перемещаетесь.
2: Получилось удачно.
1: Владимир, я вас поздравляю. Сегодня 1000 рублей на мобильный счет достается вам.
2: Благодарю. Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Удача, кстати, в игре «Песня, деньги, телефон» еще нам пригодится обязательно, потому что у Джо Кокера, как мы понимаем, песня не одна, известная и знаменитая. Как только еще услышите любую песню Джо Кокера сегодня на Радио Си, дозванивайтесь 235-103-7. Игра «Песня, деньги, телефон» продолжается, и подробные правила участия можно прочитать всегда на нашем сайте radioc.ru для лиц старше 12 лет.

0: Радио «Эсси» с вами на часах 10.42 в центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня среда, 7 октября, и сегодня день рождения у Руслана Нигматуллина. Как он выступил 3 года назад в Лужниках, но не в качестве вратаря, узнаем минут через 5 на радио «Эсси».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это Александр Дмитриев из агентства недвижимости «Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Знаю, что у многих слушателей сейчас квартира не продается. Нет звонков по объявлению о продаже, нет просмотров, а время-то поджимает. И возникает это неприятное ощущение того, что рынок стоит. И, соответственно, неопределенность. Ведь у вас есть планы. Я знаю, как вам помочь. В большинстве случаев мы продаем квартиру и быстро, и достаточно дорого. Обращаю ваше внимание на то, что у нас в «Идеале» сделки со вторичной недвижимостью совершаются ежедневно. С чего начнем решение вашего неотложного вопроса? Записи на консультацию. Призываю вас не откладывать вопрос в долгий ящик. В ближайшие пару дней у моих специалистов есть свободные окна для записи. Можем подъехать к вам на объект сразу и оценим его. Звоните по телефону в Екатеринбурге 22 22 181. И не забудьте сказать секретный пароль «Радио» от Александра Сергеевича. Удачи, друзья!
3: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
4: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: Радио Си буквально песня «Мотиватор». Это группа «Секрет». Ничего не бойся. 10:48 в Екатеринбурге, в центре плюс 6. Сегодня до плюс 9. Впереди Хали Моли, Shut a Friend. А прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 октября 1974 года в Казани родился Руслан Нигматуллин, один из лучших вратарей в истории российского футбола. Среди множества его достижений – дважды полученный приз имени Льва Яшина. Нигматуллин – еще и диджей, телеведущий и бизнесмен. Он с детства любил музыку и посещал мастер-класс гитары, но забросил и сосредоточился на футболе. Ходил на тренировки сразу в 3 клуба, но ни одному из них голкиперы не требовались. И в 16 лет, узнав, что вратарь нужен КамАЗу, быстро собрался и уехал в набережные Челны. Позже Нигматуллин играл за «Локомотив», «Спартак», «Верону» и сборную России. После спорта прошел специальное обучение и стал диджеем. В 2011 году его трек «Симфони» стал хитом в радиочартах, а в 2023 он сыграл сет в Лужниках перед финалом Кубка России.
3: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
4: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
1: Радио Си.

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио 7 новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Кремле рассказали о том, как президент России проведет свой день рождения. 74-летие Владимир Путин встретит на работе. Сегодня он проведет ряд международных телефонных разговоров, а также посетит публичные мероприятия. С днем рождения президента России уже поздравили его белорусский коллега Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Наибольшее количество проблем с отоплением в Екатеринбурге у жителей Пионерского и Эльмаша. В комментариях на портале Е1 жители жалуются не только на холодные батареи, но и на отсутствие горячей воды. Ранее в мэрии заявляли, что вопросы об отсутствии отопления жильцам необходимо задавать своим управляющим компаниям. Информацию, кроме этого, можно уточнять и в единой дежурно-диспетчерской службе. По словам горожан, во многих проблемных домах отопление сначала запускали, но спустя час или два выключили. Есть жалобы и на еле теплые батареи. На Уралмаше полиция провела очередной миграционный рейд. У иностранцев проверяли наличие разрешительных документов на пребывание в России, а также патенты на работу. 38 нарушителей, задержанных в ходе проверки, будут в кратчайшие сроки высланы из России, сообщил глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых. За три дня общероссийского миграционного рейда в Свердловской области найдено более 430 нарушителей иностранцев, пишет «Коммерсант Урал». Лионель Месси провел свой прощальный матч за сборную Аргентины. Игра со сборной Бенина завершилась со счетом 3-0 в пользу аргентинцев. В матче Месси реализовал пенальти и отметился двумя голевыми передачами, пишет Интерфакс. За сборную Аргентины Лионель Месси дебютировал в 2005 году. Свой прощальный матч Лео назвал самым грустным днем в карьере. Мир облетели кадры, на которых Месси заплакал после завершения игры против Бенина. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный». Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше. «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде. На радио ИСИ спонсор выпуска АО «Медицинские технологии. Сеть многопрофильных клиник. Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 6. Сегодня днем облачно с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 7,9.
4: Реклама. Клиника сердца в представлении не нуждается. Мы просто рады сообщить, что теперь клиника сердца – часть сети медицинских центров «Здоровье 365». Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Коронарный центр в составе клиник «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-65-01. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты, это Глен Медейрос, Nothing Gonna Change My Love For You. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей среды, сегодня 7 октября, и у нас еще примерно неделю простоит относительно теплая осенняя погода. Прошедшие сегодня ночью заморозки, может быть, кого-то насторожили, но в запасе еще есть как минимум неделя, чтобы подготовиться, например, к смене зимней резины. Впереди на Радио Си небольшой музыкальный нон-стоп, послушаем Калео, Опус с песней Live is Life, а буквально через минуту правильное отношение к любой непогоде в песне Алисы Фрейндлих под аккомпанемент диджея Грува на Радио Си.
1: Реклама. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и «АБ».
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Си. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

создал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Роксет, Milk and Toast and Honey. 11:30 в Екатеринбурге, в центре города плюс 7. Впереди у нас One Republic и музыкальная новинка этого 26-го года Need Your Love. А прямо сейчас на Радио Си новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «Система комфорта», компания СК «Урал».
1: Здравствуйте. Мошенники стали оформлять кредиты на россиян, используя поддельное приложение антирадара. При скачивании ПО на смартфоны проникает АПК-файл удаленного доступа. Благодаря ему аферисты получают доступ к банковским приложениям и похищают средства со счета, пишет ТАСС. Зима в Свердловской области будет теплее нормы, следует из данных гидрометцентра. Средняя температура декабря составит около минус 9 градусов, а в январе ученые ждут выше минус 12, пишет агентство ЯА. Продажи новых легковых автомобилей в России продолжают снижаться. В сентябре показатель сократился еще на 6%, выяснили в Автостате. Дилеры называют ситуацию стагнацией, спрос сдерживают высокие ставки по кредитам, требования банков и снижение покупательской способности, пишет Коммерсант. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
3: Дедушка, а он еще работает?
2: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
3: Тогда передадим септик нашим детям?
4: Ага. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: В центре Екатеринбурга плюс 7. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. После обеда дождь. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 7,9.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.12 в Екатеринбурге. Не очень дружелюбная в плане погоды среда. За окном плюс 4, сильный пронизывающий ветер. Так что согреваться будем любимыми песнями. Группа Сплин дальше. Новые люди. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Выбирайте свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: 13.18. Это Радио Си. У нас превосходные музыкальные планы. Шиллер, Белинда Карлайл и Дати. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанные хлопковые нити, которые амортизируют удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 4 десятитысячных от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: 103.7 FM. 12.32. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова. Спонсор ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. За ночь над регионами России сбили 311 беспилотников. Атакованы были 17 субъектов, а также акватории Черного и Азовского морей, в числе территорий, где работали системы ПВО, приграничье, Поволжье, а также Прикамье, пишет Интерфакс. Хоккейный автомобилист завершил домашнюю серию игр победой над омским «Авангардом». Встреча на льду ГМК-арена завершилась со счетом 4-0. В таблице автомобилист переместился на четвертое место, набрав 14 очков. Магнитные бури накроют Землю в пятницу после вспышек на Солнце. Об этом предупредили синоптики. Солнечная активность существенно возросла во вторник, и с этого времени в сторону Земли движутся несколько облаков плазмы. Магнитные бури ожидаются слабого и среднего уровня. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Порывистый. Ночью плюс 4-6, днем в четверг до плюс 9.
2: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
10: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: слушаете Радио Си, и мы дарим минуты абсолютной искренности. В начале второго, как всегда, пятерка песен о любви, а в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОБРН 106-784-754-56-55.
7: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
8: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
9: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
10: О, Арт Альянс. ИНН 668-521-2614.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13.01. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей Александра Краткова.
1: Здравствуйте. Россия никогда не отказывалась от диалога с Германией и не предпринимала враждебных действий в отношении ФРГ, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Глава дипмиссии также добавил, что не все в диалоге зависит от позиции российской стороны. Так дипломат прокомментировал недружественные шаги Германии в отношении российского консульства в Бонне и русского дома в Берлине. О закрытии обоих представительств глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил в начале сентября. В Свердловской области в разгар топливного кризиса была попытка кражи бензина. Житель Ивделя проник в чужой гараж, чтобы вынести оттуда 50 литров 92-го бензина. Для удобства транспортировки злоумышленник переливал топливо в канистру, и в этот момент в гараж вернулся владелец. Как рассказали порталу Е1 в областном суде, уголовное дело было заведено по факту покушения на кражу. Однако на этой неделе стороны заключили мировое соглашение и дело закрыли. Белоярская атомная станция опубликовала кадры масштабных учений, которые проходят на АЭС. Противоаварийные тренировки продолжаются второй день. Жители Заречного ранее предупреждали о работе сирен оповещения. В рамках учений персонал отрабатывает действия по эвакуации. В учениях также задействованы пожарные службы и подразделения радиационной защиты. Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. По данным прессы, спортсмен лично извинился перед болельщиком. Известно, что зритель чувствует себя хорошо и серьезно он не пострадал. В понедельник Даниил Медведев заявил, что хотел бы лично встретиться и извиниться перед болельщиком, которому попал в глаз во время полуфинального матча турнира ATP в Пекине, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра плюс 7, плюс 9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проект найти в городе на сайте sinaradevelopment.ru. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
6: На Радио Си 5 песен о

0: Вы слушаете «Радио Си», и дальше свои истории любви расскажут Николай Носков и Таркан. «Радио Си» — золотые хиты.
1: Реклама. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
2: О, Арт Альянс. ИН-668-521-26-14.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 13.30. Сейчас новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций. В документ войдут более 1500 компаний и физические лица, которые связаны с российским оборонным сектором. До конца недели очередные ограничения утвердит Совет Евросоюза, после чего санкции вступят в силу. Водитель грузовика погиб в Белоярском районе, пока чинил автомобиль. Авария произошла утром на Тюменском тракте. Водитель фуры, которая ехала в Екатеринбург, двигался слишком близко от аварийного грузовика и не заметил человека около машины, пишет портал Е1. УАЗ объявил о повышении устойчивости и управляемости своих машин. Производитель внедряет новую тормозную систему TCS. Комплекс получил противобуксовочную систему и систему помощи при экстренном торможении. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
4: Устал откачивать, устал.
5: Устал.
6: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.
0: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

В Екатеринбурге без 3:02 у нас громкое начало часа следующего. Это Scorpions, ветер перемен. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 2 часа дня. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова, спонсор ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71, евро 96,03.
2: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И расскажу о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В четверг будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
5: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34 34 365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11:03, за окном плюс 6, пока без дождя, но его обещают ближе к вечеру. Сегодня максимум плюс 9. Меня зовут Катя Григорьева, я вас приветствую, желаю легкого рабочего дня, конечно же, под лучшие хиты последних десятилетий. Дальше смысловые галлюцинации, охотники, радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр. Будет жарко, будет джаз. 12 ноября, Космос, 6+.
5: Казанова.
6: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел. Прикупил у тех обновы, и к зазнобе я пошел.
5: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой.
6: Казанова!
5: Заходи, мой родной!
7: 18+.
8: В Монетке выгодно как ни крути. Кондиционер для белья Вернель. 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
9: Rockets, Екатеринбург. 21 октября. Свобода концерт холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Песня называется «Дракула». Исполняют Tame Impala и Дженни. Если вам понравилась песня на 103.7 FM и хотите знать имя исполнителя и название песни, тогда вперед к нам на сайт radioc.ru в раздел «Плейлист». Там быстро все найдете. Главное, запоминайте время звучания песни, которая вам понравилась. А еще у нас на сайте, конечно же, нужно почитать правила игры «Песни, деньги, телефон». Это обязательно. В Екатеринбурге 20 минут третьего. Никельбэк дальше и «Bad Boys Blue». Это «Радио Си».
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
4: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
7: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
13: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
14: 103.7 FM. Радио «Си».

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. Половина третьего в Екатеринбурге. Сейчас новости. Спонсор ОДРЛ Групп. Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Здравствуйте. Мошенники стали оформлять кредиты на россиян, используя поддельное приложение антирадара. При скачивании ПО на смартфоны проникает АПК-файл удаленного доступа. Благодаря ему аферисты получают доступ к банковским приложениям и похищают средства со счета, пишет ТАСС. Зима в Свердловской области будет теплее нормы, следует из данных гидрометцентра. Средняя температура декабря составит около минус 9 градусов, а в январе ученые ждут выше минус 12, пишет агентство ЯН. Продажи новых легковых автомобилей в России продолжают снижаться. В сентябре показатель сократился еще на 6%, выяснили в Автостате. Дилеры называют ситуацию стагнацией, спрос сдерживают высокие ставки по кредитам, требования банков и снижение покупательской способности, пишет Коммерсант. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно с прояснениями. Временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Порывистый. Ночью плюс 4-6, днем в четверг до плюс 9.
2: Реклама.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 4 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам продуктивного рабочего дня. И дальше у нас великолепнейший музыкальный нон-стоп. Ёлка, Бонни Тайлер, Уикенд и группа Кино. Все это впереди на Радио Си.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HST.
2: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств.

0: Главный проспект. Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
1: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com. 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 15.30. Сейчас выпуск новостей. С нами Александра Короткова. Спонсор ООО «Система комфорта» – компания «СК Урал».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин продолжает принимать поздравления от своих коллег из разных стран. В числе тех, кто направил телеграммы либо позвонил, президенты Белоруссии, Сербии, Киргизии, Туркмении, председатель КНР и лидер Северной Кореи, а также премьер-министр Армении, пишет Интерфакс. Следственный комитет завел уголовные дела по фактам новых происшествий в общественном транспорте. В ведомстве сообщили, что в обоих случаях речь идет о статье хулиганства. Проверки идут после нападения подростков на кондуктора в Екатеринбурге, а также в Березовском, где водитель автобуса сорвался на ребенка и ударил его. 200-летний особняк на берегу Босфора пострадал в результате аварии. В террасу у стены здания врезался теплоход. Причиной назвали потерю управления судном, пострадавших нет. Александра Короткова, Радио 7.
2: Реклама. Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания, до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик Урал. Раз и навсегда.
0: И расскажу о погоде. В четверг будет облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра до плюс 9.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Реклама.
1: Поднять себе настроение чем-нибудь вкусненьким – прием распространенный, а с вкусной игрой «Радио Си» можно еще и окружающих осчастливить. Выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и делитесь вкусной радостью с близкими. Играем по будням после 8 утра. Подробности на сайте radio-si.ru. Спонсор игры – ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев, или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья. Это Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Работаю для вас в Екатеринбурге уже 33 года. Многие звонят нам в агентство и спрашивают о том, можем ли мы продать вашу квартиру и быстро, и по хорошей цене. И это очень правильные вопросы. И я знаю, как вам помочь в этом. Задача решаема. Большинство квартир мы продаем в течение 2 месяцев. Как мы это делаем и как помогаем вам продать максимально дорого, расскажем вам на специальной консультации. Вы еще хотите продать вашу квартиру и дорого, и быстро? Ну, отлично. Запоминайте телефон в Екатеринбурге. 22-22-181. В ближайшие 2 дня у нас есть несколько свободных окон для консультирования. Встречаемся или у нас в офисе на улице 8 марта 110, или на вашем объекте. Посмотрим и начнем работу. Не затягивайте ваш вопрос. По опыту скажу вам, что действовать надо быстро. Не забудьте сказать секретный пароль. Радио от Александра Сергеевича.
0: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 62 0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто» ИН-66714427634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин кожи и меха «Соболь».
6: Может, кто-то считает, что сейчас самое время покупать горные лыжи или зимние шины. Но мы-то знаем, что сейчас лучшее время для покупки в магазине «Соболь».
7: Магазин «Соболь» полностью готов к сезону холодов. А вы? Приглашаем за стильными текстильными пуховиками, демисезонными и зимними пальто.
8: Магазин «Соболь».

Без двух минут четыре в Екатеринбурге. У нас знаковое начало пятого. Будет группа Queen, The Show Must Go On. А в конце этого часа девушка со скрипкой Линдси Стирлинг. Радио Си, 103.7 FM.

0: В Екатеринбурге 16.00. Это Радио Си. Сейчас новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Екатеринбурга. Необходимые для военнослужащих вещи собирал депутат Гордумы Алексей Вихарев. На Донбасс отправлены генераторы, сварочные аппараты, колеса, бензопилы, медикаменты, одежда и многое другое. Отмечу, Алексей Вихарев вместе со своим волонтерским центром на регулярной основе оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий. В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, один из самых пожилых обитателей. В дикой природе львы живут до 12 лет, в неволе примерно до 16. Эрни в этом году исполнилось 19. В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стала отцом 16 детенышей. Все они разъехались по разным зоопаркам. Эрни останется в наших сердцах, говорят сотрудники Екатеринбургского зоопарка. Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает, теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем завтра плюс 7, плюс 9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проект найти в городе на сайте «Синара». Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Интересно, вот в юности она когда-нибудь подозревала, что выйдет замуж за охотника за крокодилами настоящего? А ведь вышла. Это Лана Дель Рей на 103.7 FM. В Екатеринбурге 11 минут пятого. Дальше у нас роскошная новинка от Мадонны и Мартина Гэрикса «Бизар». Будет Адриана Челентано, а еще дуэт Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Аэропорты, Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама.
2: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь – теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
4: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
7: ООО «Remax» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Екатеринбурге 16:31. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Елена Пипия, спонсор ОДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки», телефон 310-1010.
1: Добрый день.
2: Дональд Трамп анонсировал новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Президент США заявил, что беседа состоится очень скоро. Это цитата. В соцсетях неизвестные распространяют ролик, где от имени губернатора Дениса Паслера говорится о якобы выявленных на Урале случаях заражения редким вирусом. Это фейк. Никаких опасных заражений в нашем регионе нет, сообщили в Департаменте информполитики. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала этого года. 12 700 мальчиков, 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщает облздрав. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги состоятся в феврале в Лондоне и будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Елена Пипия, Радио Си.
3: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-1010 и в мобильном приложении.
8: ОДРЛ Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 4-6, днем в четверг до плюс 9.
3: Реклама.
9: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
10: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Какого исполнителя мы сегодня с нетерпением ждем? Правильно, Джо Кокера. Он сегодня наша звезда в игре «Песни, деньги, телефон». Как только услышите одну из его песен, сразу набирайте номер 235-103-7. Это игра «Песни, деньги, телефон». Все подробности у нас на сайте radio.si.ru. В Екатеринбурге 16:45. Золотая коллекция впереди. И откроет ее Сандра. In the Hit of the Night. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дарджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
3: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В Екатеринбурге без 2:05. Меня зовут Катя Григорьева, а дальше Роман Калашников. И скажу я вам, вы обязательно с ним будете играть. Песни, деньги, телефон. Ждем Джо Кокера. В конце часа Эннио Морриконе. Музыка понятная без слов. Радио Си 103.7 FM.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипия на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе, в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. В Екатеринбурге туроператор «Конкордия Тур» обманул клиента на 350 тысяч рублей. Пострадавший подал заявление в полицию и рассказал, что в феврале этого года обратился в эту компанию, заключил договор, все оплатил и 24 июля должен был лететь во Вьетнам. Все документы на поездку ему обещали передать в день вылета в аэропорту, но турагент в Кольцово не появился. По данным полиции, от этого туроператора пострадали еще как минимум двое клиентов, их и ищут, пишет «Комсомольская правда». Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью 4 каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
5: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны, травмы бывают разные. Но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Желаю всем прекрасного вечера. Несмотря на такую слякотную погоду, слушаем классные хиты. У нас только что Кайли Минок, Slow. На старте Агата Кристи, немного уральского рока. Нас ждет трек «Я буду там». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: 96-2-0.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-7142-7634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
5: В «Монетке» выгодно как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Оценить будет с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Simoland.ru. Посуда со всего мира теперь у вас дома. Более миллиона товаров. Скидки до 70%. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
7: ООО «Симоленд». Город Екатеринбург. Улица Черняховская. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93. 2026 год.
8: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября. Ежедневно, кроме понедельников.
9: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшие. Это Сибирский тракт от Восточной улицы до переулка Активистов. Плотно на ЕКАДе от реки Светлая до Новомосковского тракта. Сибирский тракт Декабристов стоит от Комсомольской до Белинского. Верхотурский проезд Космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – это Космонавтов – центр, Восточная к ЦПКИО, Московская к объездной.
10: Реклама.
11: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Финал рабочего дня под великолепную музыку Радио Си. У нас только что Сирил и Дин Льюис. К хитам вернемся через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Явился гений чистой красоты. Успей на мультимедийную выставку «Пушкин живой». Свердловская киностудия. Только до 29 ноября. 0+.
2: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Вилсон.
1: Кто же у нас получит 1000 рублей от Радио Син на мобильный счет? Давайте узнаем, кто же поймал сегодня загаданного исполнителя.
2: Алло, алло, алло. Алло, у нас связь не очень хорошая.
1: Да, действительно, алло, связь пропадает. Да, назовите исполнителя, чтобы я смог вручить вам приз. Кого мы сегодня загадали? Кто прозвучал на Радио Си?
2: Это Джо Кокер. Не путать с Кокер Спаниелем еще была такая.
1: Слушайте, да. В нашем случае вариантов перепутать не было, по крайней мере, мне так кажется. Ну что ж, давайте вручу вам 1000 рублей на мобильный счет. Вы большой молодец. Первым поймали песню, которая звучала в этом часе. Я вас поздравляю.
2: Ура! Спасибо, Роман.
1: Как приятно кого-то делать хоть капельку, но богаче. За песню вручаем деньги, играем до 30 ноября этого года. Слушайте Радио Си, играйте в песни «Деньги». Телефон для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Скоро мы к музыке вернемся. У нас через минуту Леони Клаум Скотт, а сейчас время новостей, рассказывает Елена Пипия. Спонсор ООО «Системы комфорта», компания «СК Урал».
3: Добрый вечер. В акватории Черного моря вблизи Сочи продолжается ликвидация последствий пожара на нефтяном танкере. Судно загорелось 6 октября после атаки безэкипажных катеров ВСУ. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут день открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. За первое место победителю готовы вручить $1 000 000. Елена Пипия, Радио Си.
4: Реклама.
5: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
6: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
5: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
6: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
1: Сейчас о погоде на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь. Ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим. На радио Си Игорь Корнелюк. Дальше мы для вас подготовили золотую коллекцию. Три великолепных хита. Слушаем, например, трек «Ла-ла-ла». Это Naughty Boy Sam Smith, раньше Майкл Джексон. А через минуту Сиси Кейч на 103.7 FM в золотой коллекции.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
6: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка.
8: Анна, сухие смеси.
9: Анна, вы просто песня.
6: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
11: Группа «Пицца». Большой сольный концерт к 15-летию группы. Любимые хиты, наполненные добротой и теплом. «Пицца». 4 ноября. «Дивс». 12+.
0: За минувшие полчаса в городе стало пробок ощутимо больше. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 8 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшие. Это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской до 8 марта. Плотно на Екаде от реки Светлая до Нового Московского тракта. Восточную отмечу от Советской улицы до Ткачей. По магистралям самые загруженные. Это Малышева в обе стороны, Восточная в обе стороны, Космонавтов в центр.
12: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
13: Срок действия акции до 30 октября этого года.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин кожи и меха «Соболь».
2: Саш, напоминаю про пуховик.
3: Да, надо. Где посмотреть, ты говорила?
2: «Соболь» в Мегаполисе. Ты меня за шубкой туда возил, помнишь?
3: А почему туда-то?
2: Потому что там качественно и разнообразно, как ты любишь.
4: Мужские пуховики, пальто и дубленки. Магазин «Соболь», Мегаполис, третий этаж.

0: Naughty Boy и Сэм Смит в финале золотой коллекции Radio C. Roxette у нас на старте, How Do You Do, эта песня буквально через 8 минут, а раньше музыка понятная без слов. Pascal Le Toublon, мелодия Friendships на Radio C.
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets, успей.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. «Гармония». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца октября текущего года.
1: 103.7 FM. Радио Си.
2: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
3: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 18 часов ровно. Сейчас на радио Си новости расскажет Елена Пипи, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба, независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые справедливые цены, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива, при этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Охранника, стрелявшего в подростков в Екатеринбурге, отпустили на свободу. Александру Курсу изменили меру пресечения, у него запрет определенных действий. Информацию Е1 подтвердили в Орджоникидзевском райсуде. По версии следствия, 28 июля Александр 4 раза выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Подросток получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Против Александра возбудили уголовное дело о самоуправстве. Неизвестные в соцсетях распространяют фейк о якобы вспышке редкого вируса на Урале. Заявление в ролике звучит от имени губернатора Дениса Паслера. В департаменте информполитики информацию опровергли. По данным специалистов, никаких заражений опасными инфекциями на Урале нет. Граждан призвали не доверять сообщениям, не имеющим официального подтверждения, и не пересылать подобное в соцсетях и мессенджерах. Более 24 700 детей родилось в Свердловской области с начала года. Примерно 12 700 мальчиков и 12 000 девочек. Среди новорожденных 242 пары близнецов, сообщили в облздраве. 7 октября в России отмечается День беременных. По данным на сегодня, на Среднем Урале ждут ребенка 20 335 женщин. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%. В пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, во вторник днем Солнце выбросило плазменное облако, которое, по расчетам астрофизиков, доберется до Земли через 3 суток. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Реклама. Солений хватит на всю зиму. Варенья до весны. А интернет от планеты на целый год. И даже больше. Успевайте выгодно подключить интернет от планеты на год и получите 13-й месяц в подарок. Оставляйте заявку на сайте planeta.tc. Не оферта. Акция до конца октября этого года. Подробности на planeta.tc.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до +6, днем до +9.
2: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
3: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: Слава и галлюцинации, звезды 3000 на радио Си, музыка, которую мы любим. Учитывая погоду, звезд мы сегодня, похоже, не увидим. Небо прям плотно затянуто, ну и в целом так слякотно сегодня. Дальше Дати, Take Me There, новинка через минуту на радио Си. Всем большой привет, с вами Роман Калашников.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, друзья! Это снова Александр Дмитриев из агентства «Недвижимость Идеал». Я знаю, что у вас есть вопросы по поводу правильной оценки вашей квартиры, переезда в большее жилье, быстрой продажи вашей недвижимости. Но вопросы эти вы не успеваете задавать нам, так как в течение дня вы очень-очень загружены по работе. Мы снимаем для вас эту проблему. Мы работаем для вас в будни до 21 часа. В субботу мы работаем специально для вас с 10 до 16. В воскресенье также готовы консультировать вас с 11 до 15 часов. Записывайтесь заранее, чтобы занять удобное время для консультации. Наши специалисты могут принять вас после записи по телефону 22 22 181. Можно также совершенно бесплатно вызвать агента на дом для консультации по оценке вашей квартиры. Итак, друзья, не откладывайте вопрос. Звоните. Проверим. Диал. Телефон в Екатеринбурге 22 22 181. Адрес офиса 8 марта 110.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
3: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООН «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений на 7 баллов. Крупнейшее скопление машин – это «Декабристов», «Сибирский тракт» от Бажова до переулка «Активистов». Здесь скорость потока всего 1 км в час. Восточная Фурманова стоят от Ленина до Московской улицы. «Сибирский тракт» – «Декабристов» от Комсомольской до Чапаева. Плотно на «Якаде» от реки Светлая до Новомосковского тракта. «Бибеля» – «Халтурина» стоят от Пехотинцев до улицы Кирова. По магистралям самые загруженные – это «Космонавтов», «Центр», «Восточная» в обе стороны, Ленина по направлению к ВИЗу.
5: Реклама. Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
6: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Сейчас, наверное, многие вспомнили этот фирменный танец ламбада, который танцевали под этот хит. Каома, только что музыка, которую мы любим на Радио Си. Классного вам вечера, несмотря на дождливую пасмурную погоду. Много музыки у нас и дальше, через минуту, например, Дженнифер Лопес, Ain't It Funny, на Радио Си.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Продлите лето в Rixos Hotels Египет скоро. Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
4: В Монетке выгодно, как ни крути. Кондиционер для белья Вернель 189 рублей 99 копеек. А цена действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
6: От цены конца октября текущего года указана стоимость на Хончи HST.
7: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
8: О, Арт Альянс. ИН-668-521-26-14.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: нами только что Дан Балан на радио Си 103.7 FM. Приглашаю вас через 3 минуты расслабиться хотя бы мысленно в финале рабочего дня под классную песню Not About Us. Это Элис Шука. А сейчас Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях. Но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанные хлопковые нити, которые амортизируют удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 4 десятитысячных от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Это Destiny's Child на Радио Си, музыка, которую мы любим. С вами Калашников, расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. У нас на старте Three Doors Down, перед этим Maya All About The Money, а начнем с Глори Гейнер, нашу золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Не оферта. Предложение ограничено.
4: Осень – время здоровья и уюта на курорте Карагай. Наслаждайтесь бархатным сезоном в сентябре и октябре со скидкой 20% на проживание. А с ноября по декабрь теплые цены со скидкой 30%. Позаботьтесь о своем здоровье уже сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Сроки акции «Бархатный сезон» с 1 сентября по 1 ноября. И теплые цены с 1 ноября по 27 декабря 2026 года.
6: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановить.

0: Квалифицированные специалисты.
1: Синара долголетие. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinaradefisdolgoletie.com. Звоните 8-800-550-92-88. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
2: Зарикто Даржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
3: Сейчас о пробках. Спонсор ООН «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». Дождь, похоже, отразился и на дорожной обстановке. 8 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Это чуть больше, чем обычно бывает в это время. Отмечу крупнейшие. Это декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Плотно на Сибирском тракте от Комсомольской до Восточной. ЕКАТ отмечу от Режевского тракта до 16 километра. Ленина от Восточной стоит до Московской. По магистралям самые загруженные Космонавтов центр, Восточная в обе стороны, Ленина по направлению к ВИЗу.
4: Реклама. Встречайте первые. Теннет Плюс. Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль» на Металлургов. В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в Теннет Плюс «Июль» на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 октября этого года.
6: Радио «Си». 103.7 FM.
7: Золотая коллекция Радио Си.
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

музыка в финале рабочего дня. Three Doors Down на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Долорес О'Риордан Ordinary Day. Покажем музыка, понятная без слов. Ванесса Мэй, Шторм на радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Елена Пипе.
1: Добрый вечер. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального заксобрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 14-летний школьник, который в понедельник распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая, после задержания извинился за свой поступок. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, подросток попросил прощения, обещал, что больше так не будет. Он также предупредил других, что за подобные поступки наступает уголовная ответственность. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Топор оценивается в 30-50 тысяч фунтов. Всего на аукцион отправят сотни предметов, связанных с фильмами Кубрика. Это костюмы из фильма «С широко закрытыми глазами», режиссерское кресло, рабочие сценарии с пометками режиссера и другие реквизиты. Отдельным лотом станет «Звездное дитя» – фигура младенца из финала 2001 «Космической Одиссеи», которую оценивают в 600-800 тысяч фунтов. Торги пройдут 3 февраля в Лондоне, пишет «Коммерсант». Доллар 85.71, евро 96.03.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь. Куда ж без него. Ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
2: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ру. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение» театра «Провинциальные танцы 16+». Чтобы забрать приз, просто дозванивайтесь до радио Си третьим, и он ваш. 235-103-7. Набирайте прямо сейчас. Играем в третий звонок. 235-103-7.
2: Реклама.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: В «Монетке» выгодно, как ни крути. Рыба-терпук 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. А цель действует с 5 по 11 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль». Официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе много, на 7 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Декабристов, Сибирский тракт от Бажова до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской улицы до 8 марта, 8 марта от Радищева до остановки Южная, плотно на Екате от реки Светлая до Новомосковского тракта, Ленина отмечу от Восточной улицы до Хохрякова. По магистралям самые загруженные – это Московская к Объездной, Челюскинцев к Московской улице, Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама.
6: Если нужна машина для начинающего водителя, рекомендую «Июль Авто». Если нужен просторный багажник, чтобы раз и в отпуск на неделю, рекомендую «Июль Авто». Ну а если важно в одном месте и купить, и обслужить машину, снова рекомендую «Июль Авто». Потому что в «Июль Авто» большой выбор автомобилей с пробегом для самых разных случаев. «Июль Авто». Рекомендую.
2: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, Роман Калашников. От вручения приза нас отделяют всего 3 звонка. И давайте их посчитаем. Напомню, играем в 3-й звонок на Радио Си.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Вы дозвонились самый первый.
1: Первый? Отлично. Очень рада, что дозвонилась. До свидания.
2: Добрый вечер, Роман. Меня зовут Сабит.
0: Сабит.
2: Каким это занялся?
0: Вам сегодня привет передавать. Вы номер 2.
2: О, круто. Передаю всему Екатеринбургу привет своим друзьям, коллегам, спортсменам, самбистам Свердловской области и города Екатеринбурга.
0: Понятно. Тогда здесь надо не привет, а физкульт привет, если самбисты.
2: Физкульт привет, да.
0: Спасибо, что набрали.
3: Добрый вечер, Роман. Я думаю, 3-й или мимо опять?
0: Ну, а почему такие мысли у вас?
3: Ну, что-то в прошлый раз был номер 2.
0: В прошлый раз-то когда?
3: Ну, наверное, месяц назад.
0: Понятно. Все ходы записаны у вас. Ну, раз на...
3: Конечно.
0: Раз вы были 2-м, сейчас вы подобрались к 3-му номеру, и мне остается только вручить вам приз. Вы номер 3.
3: Прекрасно. Спасибо огромное, Роман. Очень рад. Спасибо за отличную новость.
0: Вы получаете пару билетов на премьеру спектакля «Баядерка. Превращение театра провинциальной танцы 16+». Еще раз ура.
3: Ура!
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это современное переосмысление знаменитой «Баядерки» на музыку Людвига Минкуса. Хореограф Татьяна Баганова обращается к классическому сюжету, чтобы рассказать о неутоленной жажде любви и невозможности отпустить прошлое. Спектакль пройдет 8 ноября на сцене Театра Колизей для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в 3-й звонок. Ну а сейчас вернемся к музыке.

0: 2004 год. Life for Rent. Дайдо на Радио Си. Музыка, которую мы любим. На старте Ванатек и Энелли. Tell me who. Через полторы минуты. Сейчас время гороскопа. Его подготовила Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль. От чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

Алекс Хёберн на Радио Си в финале золотой коллекции этого часа. У нас на старте «Vacuum I Breathe». Эта песня откроет романтический вечер. Ну, а сейчас вспомним Джека Воробья, капитана Джека Воробья, саундтрек к «Пиратам Карибского моря». Инструментальная музыка на Радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра в четверг ждать от погоды. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, днем до плюс 9.
1: СМИ радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Немного классики поп-рока от Roxette, Crash Boom Bang на Радио Си, музыка, которую мы любим. На старте Милен Фармер, Дэн Лерю де Лондор. Эта песня через полторы минуты. Сейчас время гороскопа с нами Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, материальные вопросы приобретут особую важность. Придется разбираться с доходами, расходами или справедливостью вознаграждения. Тельцы, это подарочный, дополнительный день для решения насущных вопросов. Во многом вам выпадет второй шанс. Близнецы, скорее всего, решение не будет оптимальным, но стоит его все-таки принять. Гибкость сейчас важнее выгоды. Раки, избегайте преждевременных движений, особенно если они могут радикально изменить расстановку сил. Борьба вам сейчас ни к чему. Львы, учитывайте риск ошибок. Ошибиться ведь можете не только вы, но и другие люди. Девы, день заботы о своем доме и имуществе. Потребуется системность и контроль, от чего-то придется избавиться. Весы, хорошо бы избавиться от долгов, как материальных, так и моральных. Если не всех, то хотя бы частично. Скорпионы, вряд ли у вас будут большие возможности. Рассчитывайте на медленное продвижение и частичный результат, но он все-таки будет. Стрельцы, поставив слишком жесткие условия, вы загоните сами себя в угол. Лучше дайте себе и другим больше свободы и времени. Козероги, день формальных ограничений и препятствий со стороны официальных инстанций. Все пойдет медленнее и сложнее, чем вы ожидали. Водолеи, на некоторые вопросы пока нет и не будет однозначных ответов. Придется смириться с неопределенностью и действовать почти вслепую. Рыбы, не доверяйте обещаниям, даже если они исходят от близких и проверенных людей. Также не стоит торопиться с решениями.
4: Романтический вечер на Радио Си.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь, ночью до плюс 6, а днем до плюс 9.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в четверг. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Для вас Gypsy Kings на радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио 7.

0: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.
1: Послушай, ты был прав.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.